0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Дать в округе без них идет кино. Девчонки, их подруги, все знают.

Мне часто снятся все ребята, друзья мои в военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки...

домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно

Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок, на этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было

а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть у

успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои замкнутся.

что взгрустнула жена, что опять замолчала. Все война, да война,

между нами живыми. Все шептала она, чье-то русское имя. Лишь глаза у нее, лишь

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

почему все не так? Вроде все как всегда, то же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода.

только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

дали, и толпа на перроне, и оркестр.

что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться?

0: пошли домой.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

может быть отдельным штатским лицам, эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезжающих.

Хоть сидеют давно виски, для меня вы еще не стары. Замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары. Ваше слово на той войне, к сердцу путь самый верный выбрав. Шло с гранатами наравне, со снарядами всех калибров.

побеждать и насмерть стоять. Наша главная партработа. Вот сидел давно и спим, для меня вы еще не стали замполитой.

Курская орла, война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь

Когда мы шли, чтоб победить, или с честью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми виски от ранней седины, чтоб наконец-то он настал. Последний день, последний день, последний день войны. Еще подвиги вдвоем не сложено были, у ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил тепло и свет весны, и было трудно умирать последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор,

тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

домой, а ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин,

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

За рекою церковь деревянная, не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык.

Небо над крепостью Бреста. В тесной квартире счастливые лица. Вальс, политрук пригласил.

поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белосвете.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: судьба одна земля.
1: На всю оставшуюся жизнь
0: нам хватит

сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию,

мы ж не просто так, мы ж травники, нам не писать, считайте коммунистом. Перед атакой водку, вот мура, свое отпили, мы еще в гражданку, поэтому мы не кричим «Ура!»

остаешься живой. Гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. Считает враг, морально мы слабы. За ним и лес, и города сожжены. Вы лучший лес, рубите на гробы. Прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучший лес, рубите на гробы. Прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Погружаемся мы и уходим под воду. Сколько дней не увидим небес синевы. Я прошу вы за нас,